0: Все кипит, все барович кэш, твой стул слэш. Чиха вода, все гирве, чиха вода вре. Все кипит, все барович кэш, твой стул слэш.
1: SK2 Biała Podlaska.